Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Петербурга до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: мысли иду ко дну.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: АКМ Сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло.
6: Лето. Каждый день на «Радио Ваня».

0: скучаю.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello? Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: это юность моя.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официанты и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод Радио Ваня. 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
4: Реклама. АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
5: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
4: Прям так и написать?
5: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
4: А дальше?
5: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
4: Это уже похоже на нормального помощника.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон, Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама.
4: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Алло.
3: Ваня. Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша не плачет.

Радио Ваня. Лето.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Выручка просела. Гостей меньше. Чек не...

0: ремонту и обслуживанию автомобилей, компьютерная диагностика, диагностика подвески на вибростенде, ремонт любой сложности, качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7, культура обслуживания, с заботой о вашем автомобиле.
1: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Твое лучшее лето на Радио Фаня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325 370 30 010 153.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
6: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Ваня! Радио Ваня!

Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7 900.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме будут искать золотое кольцо. В Костромской области стартовал ежегодный конкурс наставников. В Госдуме анонсировали оформление сделок с недвижимостью по биометрии. На чемпионате мира установили рекорд по забитым голам. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоятся поиски золотого кольца, пишут СМИ-44. Автор проекта – известный путешественник, член Русского географического общества и рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта. Его цель не просто проехать по легендарному маршруту, а устроить увлекательный квест с реальными призами. В каждом из 9 городов Золотого кольца он закладывает ценный предмет – золотое кольцо 585-й пробы с запиской. После завершения будет издана книга «Путеводитель», где будут указаны координаты тайников, так что любой желающий сможет продолжить поиски сокровищ. Удивительно, что техника, на которой путешественник преодолевает маршруты – китайский трискутер-мотылек со 150-кубометровым двигателем и крейсерской скоростью 40 км в час. В Костроме Антон будет 30 июня, а 1 июля уже продолжит свой путь. В Костромской области стартовал ежегодный конкурс «Лучший наставник 2026», пишут СМИ-44. Участниками могут стать работники учреждений организации области, индивидуальные предприниматели, государственные и муниципальные служащие, которые проявили себя в качестве наставника и готовы представить свои авторские методики. В этом году конкурс проводится в номинациях «Производство», «Бизнес и предпринимательство», «Социальная сфера», «Образование и кружковое движение», «Государственная и муниципальная служба», «Индустрия гостеприимства», «Высшее и профессиональное образование», а также «Технология будущего». Заявки принимаются до 4 июля текущего года. Победители и призеры в каждой номинации будут награждены дипломами на торжественной церемонии, а лучшие из них смогут претендовать на знак отличия губернатора. С 1 июля россияне получат возможность совершать электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии, задействуя изображение лица и запись голоса, пишет «Известия». Планируется, что в процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные гражданина с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. Специалисты также обращают внимание, что биометрическая проверка не отменяет использование усиленной квалифицированной электронной подписи, а выступает в качестве дополнительного защитного барьера. Они считают, что такое нововведение – это логичный и актуальный шаг на фоне цифровизации рынка недвижимости. Рекорд по забитым мячам был обновлен на чемпионате мира 2026, пишет газета.ру. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты уже забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Там оформили 172 мяча. Это мировое первенство стало первым в истории, на котором принимают участие 48 сборных. До этого с 98 по 22 год выступали лишь 32 национальные команды. Кроме того, выход в плей-офф гарантировали себе уже 19 сборных, а также уже сформированы 4 пары 1/16 финала турнира. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. АКМ Сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
6: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Радио Ваня. Ближе и роднее.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Это чувство через край. Радио Ваня.
1: Снегири!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. О, Техноленд. ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «Созамильничный». Проект на декларации на наш.дом.рф.
6: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7.
7: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме. 542-302.
8: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
9: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44. АКМ-сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируйте отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Алло!
10: Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
12: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: По стеклу не детскими шагами, по стеклу след.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, что поиграли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
7: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону. 54-49-49. 2 Волжская, 7.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. АКМ Сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Лето. Отпуск. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло. Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: без тебя.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
10: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
11: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
1: Ясно, папе! Ясно, маме! Окна ставьте!
2: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман» 370707.
3: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44». АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: чтобы быть одним.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
0: Мне светло.
5: Застройщик ООО «СЗМ». Личный ручей. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!
6: Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
1: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44. АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ваня! Радио Ваня!

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Культура обслуживания, техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей, компьютерная диагностика, диагностика подвески на вибростенде, ремонт любой сложности, качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло.
7: Ваня. Радио Ваня.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Что это

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Реклама.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56.
4: Радио Ваня.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

тобой, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме стала известна программа сырного фестиваля. Костромичка одержала победу в международном конкурсе красоты. В Госдуме объяснили, что делать при недопуске ребенка в 10 класс. Молодежь стала вдвое больше читать классику. На чемпионате мира побили рекорд Дзюбы. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля, пишут СМИ-44. Гостей, жители региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, бесплатные дегустации, мастер-классы, а также знаменитые сырные покатушки. Вместе с этим организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области. Также на празднике выступит заслуженный гармонист России Святослав Шершуков. Департамент культуры сообщает, что на фестивале сыра планирует поставить очередной сырный рекорд и сделать самую большую сырную карту Костромской области в мире. На фестивале также сварят сырную уху и дружно сделают сыр скоморец своими руками. Фестиваль будет проходить 4 и 5 июля. Возрастное ограничение 0+. Костромичка Кристина Куралёнок одержала победу в международном конкурсе красоты, пишут СМИ-44. Она не только завоевала главную корону, но и получила специальную награду за лучший национальный образ. Участницы из разных уголков планеты соревновались в нескольких этапах: представления визитных карточек, интеллектуальный тур, а также дефиле в вечерних платьях и ярких национальных костюмах. Победа на международном конкурсе далеко не единственное достижение в карьере Кристины. В апреле этого года она уже становилась победительницей всероссийского конкурса «Мисс Краса Руси», а в 2021 году завоевала титул «Мисс Королева леса». Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособорнадзор и прокуратуру. Исключением составляют только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледже, сообщил депутат Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Его слова приводит газета.ру. Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах РФ, где учащимся дают возможность сдать 2 ОГЭ вместо 4 для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения. В России молодежь стала вдвое больше читать классику и слушать классическую литературу, пишет газета.ру. Первые три места в топе этого года заняли произведения Ребекки Ярос из цикла «Эмпирей», «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм». Следом расположились «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Кроме этого, интерес к другим популярным жанрам также продолжает расти. Молодежь стала чаще читать фэнтези, а востребованность любовных романов увеличилась на 20%. Аналитики связывают усиление интереса к классике в том числе с выходом экранизации из известных произведений в течение последнего года. Канадский форвард Промис Дэвид забил мяч в ворота сборной Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира спустя 71 секунду после выхода на замену, пишет газета.ру. До этого рекорд принадлежал Артему Дзюбе, который отличился через 90 секунд после выхода на замену в матче против Саудовской Аравии на ЧМ 18 года. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу Швейцарии. Эта победа позволила ей выйти с первого места в группе Б в активе команды 7 очков. Канада с 4 баллами осталась второй и также вышла в 1/16 финала турнира. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна.

улице хулиган. Здесь все ясно, без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Шунин, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь.

Твое лучшее лето на радио Вага.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Привет!